0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Und da blieben Glauben Globen.

0: publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом. Vacanță, relaxare, la
2: munte, la mare, tratament, aventură. Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
3: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.